кружечкой, долня мотай, камуя держай. Я не вилу с ногча, бяки не карт, толпой слабча, гей дежу дишта.